0: Речне кучик. Сербски мозвос.
1: Адженца с доктор Яну Шочине.
2: Полца некалького цирка со хустодост с помощью скрученные формы по упоменуе. Nichtu je pol leta doa ve vukraju přebyval, nichtu je